0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядрок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5%. На все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Для активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте vb-банк.ру.

0: реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdefisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Москве 7 утра. Ну вот я скажу всем доброе утро, здравствуйте, рад вас слышать, рад вас чувствовать. Меня зовут Макс Фабин, красавцы Love Radio в отпуске, ну а мы с вами сегодня будем развлекаться, тем более, что такая погода шикарная за окном. Алан Уокер на старте часа, всем крутого дня.

0: знаешь, неважно, тут или там, главное, чтобы была хорошая музыка, шикарное настроение, ну и, конечно, крутая погода, вот как прямо сейчас в Москве за окном. Ну, естественно, чтобы песни Сергея Лазарева звучали в эфире Love Radio «Тут или там». Прямо сейчас, 7:20 в Москве. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но прежде чем мы нажмем газ в пол и скажем привет этой коротенькой рабочей неделе, вроде такая она у нас и будет, я всех поприветствую, друзья. Большой-пребольшой салют, здравствуйте, в вашу честь, между прочим, салют музыкальный. Меня зовут Макс Фабиан, как я уже сказал чуть раньше сегодня, красавцы Love Radio в небольшом мини-отпуске, кто куда разъехался. Ну вот и я тут с вами здесь время проводить буду. Уверен, будет нам абсолютно не скучно, тем более, что до конца часа шикарная работа «Let me be on the second voice». Let me be, let me be. Чуть раньше Роберт Кристиан или Шука «The Day Before». Ну и через пару-тройку минут Анастасия топит. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. 99 99 91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Композитные бассейны «Франмер» – воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на композитные бассейны «Франмер» только у официального дилера в Иванове. Компании «Аквамастер». Куконковых 54. Телефон 92-98-26. Город Иваново.
4: Ох, до моря 5 часов лета.
5: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
4: И денег на семью надо.
5: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
6: Сохранить сердце здоровым помогут в медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога за один визит. Холтеровская диагностика. Доступно, профессионально. Нам доверяют. 93-33-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20-30-20. «Спутник Плюс». 20-30-20.
8: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Иванове. 26-33-00.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня утром в Иванове облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Днем будет пасмурная погода, 23 тепла и без осадков.
6: Реклама. Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами. Кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Велолето в Рио. Текстильный центр Рио Иваново разыгрывает 5 крутых велосипедов от партнера акции Snowbro. Совершая покупки, участвуйте в розыгрыше и забирайте свой новенький велосипед 28 июня в 12:00. Рио. Лето начинается здесь.
7: Организатор акции ОСКВ. Ограничен 25 573 09 909. Срок акции 26 ночи 4-26 по 28 06 26. Информацию об организации акции.

0: Денег отчислить в сроках и месте их получения уточните по телефону 849-20-3-45-33, вуаля, 18+.
1: Иванова, выдыхай. Здесь не надо быть кем-то другим. Баланс, когда шторм внутри утихает. Любовь, когда вкус хочется повторить. Интуиция, когда душа просит праздника. Билч, Шереметьевская миля, профсоюзная 4. Пространство, где ты просто есть. Не думай, чувствуй. 222-002.
2: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.
3: Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 4-48-42. Звоните нам 4-48-42.

0: Ресторан «Наш двор». Когда хочется вкусненького. Бизнес-ланч от 350 рублей и быстрая доставка. Подробности по номеру 45 44 33.
1: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: Would you go to bed with me?
1: Такую музыку действительно хочется просыпаться, побеждать, ну и, конечно же, пройтись, пробежаться до работы в припрыжку практически. Touch and Go здесь на волнах Love Radio в Вуджи в 17.49, практически по столичному. Ну, давай в припрыжку отправимся с тобой к новому часу.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Действительно, очень хорошая музыка будет нас сопровождать в ближайшие 10-11 минут. Second Voice, Let Me Be. Это вообще шикарная новинка, я очень рекомендую тебе ее послушать. А дальше Мартин, ты случилась, тоже достойный. Мандрек и Бьор, Белли Денсер. Именно этими треками мы завершим с тобой час. Ну а ты обязательно оставайся с нами. Впереди лучшие саундтреки твоей весны.
3: Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня Ока, 85-й этаж.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Названы регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. Движение в центре столицы будет ограничено. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Эксперты назвали регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. На первой позиции Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь половина работников в ближайшем будущем будет получать больше 200 тысяч рублей в месяц. Такая же динамика ожидается в Чукотском автономном округе и Татарстане. Кроме того, быстро повышаются оклады в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Движение транспорта будет ограничено в центре столицы сегодня. В этих районах также будет запрещена парковка. С половины пятого вечера будет закрыто движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической улице от улицы Балчук до Большого Устинского моста, на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Кремлевской и некоторых других набережных. Кроме того, движение ограничит в Фалеевском переулке, на улицах Ильинка, Болотная, Солянка, Варварка и на Большом Москворецком мосту. Вин Дизель и Дав Кэмерон – не настоящие имена. Как на самом деле зовут знаменитостей, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Джастин Бибер установил личный рекорд на Spotify. Музыканта слушают 138 миллионов человек каждый месяц. Песни исполнителя стали вирусными в сети после его выступления на Куачелла. Ричард Гир и Диана Сильверс отметятся в романтической драме «Асимметрия». По сюжету молодая помощница редактора из Нью-Йорка встречает всемирно известного 70-летнего писателя. У них завязываются тайные отношения, которые становятся достоянием общественности. Дата выхода ленты пока не уточняется. Мы обязательно встретимся ровно через час. Расскажу о других интересных событиях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Снова ждем Галю Ростову через час здесь в нашем эфире. Ну а пока что слушаем крутую музыку и вдохновляемся. А также просыпаемся. Bebe Rexha – Fatals. Открою час треком New Religion. Дальше Brack, Sexy and Pay to Exist. Ну и я, Макс Фабиан, заварю кофе вместе с тобой.

0: любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.
2: I am paid to exist.

0: Если долго думать, кто же любовь эту выдумал, можно ее пропустить, когда она будет стоять прямо перед тобой, а ты такой: кто же любовь эту выдумал? Лучше пусти это чувство в свою жизнь. Дискотеку «Аварию» Вуномур мы впускаем, конечно же, в наш плейлист. «Кукла» ремикс 2026 года, только что здесь в эфире «Лав-радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а впереди тебя ждут настоящие чувства, музыка, ну и, конечно же, заряд энергии. 8:19. По столичному просыпаемся, собираемся, бодримся. До конца часа вместе с нами DJ Swash, его ветер.
2: Быстро, как ветер, время промчалось. Долго бы жизнь никогда не кончалась.
0: Чуть раньше здесь Чимин Ху. И совсем скоро Дима Билан, а Настя со свежаком «Эпилог».
3: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. 99 99 91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? «Трансметалл» поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с «Трансметалл». Иваново, Свободы, 52. Телефон 35 30 30. Трубы, кран и унитаз. Все найдете вы у нас. За сантехникой бегом на Ташкентскую «Ваш дом». Телефон 95 42 42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Мир плитки, Воздвиженки, мир плитки, Воздвиженки, Воздвиженки, мир плитки, и это надо знать.
8: Вход в переулок Степанова.
9: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Иванове 26 33 00.

Don't Stop The Music, это Риана, предлагает вселенной никогда не останавливать эту прекрасную музыку, которая звучит здесь, в эфире Love Radio, ну и в принципе в нашей жизни. Пусть жизнь, она и будет этой самой музыкой. Ну а я напоминаю тебе, что у нас есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, наслаждаться треками, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана.

0: ужин или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ по четвергам в 16:00 и получаем удовольствие. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Унидом. Счастье в каждый дом.
3: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Хочется, чтобы вечер сегодня был по-настоящему вкусным? Тогда вам в магазин морепродуктов «Раков». Свежие раки, креветки, мидии, крабы и рыба. Все уже ждет вас. Забегайте по дороге домой или оформляйте заказ заранее. Магазин морепродуктов «Раков». «Раков». Когда хочется действительно вкусного. Иваново, улица Лежневская, 46. Раков37.ру.
8: Индивидуальный предприниматель Корбов Роман Валерьевич. ОГРНП 318-332-800-020-659.
9: Уже более 20 лет компания «Аквамастер» строит бассейны, сауны и хамамы. Наша команда опытных специалистов поможет вам на каждом этапе, от идеи до реализации. Мы используем современные технологии и только качественные материалы проверенных производителей. «Аквамастер». Доверьтесь профессионалам. Куконковых 54. Телефон 92-98-26.
10: Город Иваново. Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.
11: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
12: Индивидуальный предприниматель Айденжан Шан Степанович. ОГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
13: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26-33-00.
16: Love Radio. Love Radio. Мы любим музыку.
17: Love.

0: Это «Одинокая луна» Артема Качера здесь на волнах Love Radio. Луна тоже звезда, ну и, конечно же, гороскоп наш фирменный. Что пожелает тебе сегодня светило?
1: Гороскоп.
0: Овны. Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И до рыб день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Ну и, конечно же, для прослушивания крутой музыки. Совсем скоро диджей Smash Ветер и до конца часа Mr. Belt Weasel It's Not Right, But It's Okay.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Скидки в аптеках «Столички».
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
11: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи «Супер».
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правила на сайте vb-banc.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: столице 9. Love
1: News. Мошенники обманывают родителей от имени их детей. Названы неожиданные последствия зевоты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники выманивают у детей информацию для входа в их социальные сети, а далее пишут родителям с этих аккаунтов. Злоумышленники от имени дочерей и сыновей потенциальных жертв сообщают, что находятся в опасности и просят перевести им деньги. Чаще всего российские работодатели ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Кроме того, в топе французский и испанский. Компания Apple не будет выпускать продолжение провального шлема Vision Pro. Его продажи были довольно низкими из-за непонятного позиционирования, большого веса и высокой цены. Базовую версию можно было купить за 262 тысячи рублей. Вместо шлема разработчики займутся умными очками. В отличие от массивной гарнитуры, это будет маленький продвинутый гаджет. Его первая версия получит поддержку искусственного интеллекта, но не будет иметь встроенного дисплея. Также компания займется обновлением помощника Siri. Райф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Моура отметятся в комедии «Арт» экранизации одноименной пьесы. В центре сюжета трое друзей, чьи отношения начинают рушиться после того, как один из них покупает дорогую картину. Спор о том, что считать искусством, перерастет в личный конфликт. Дата выхода ленты пока неизвестна. Зевота делает человека моложе. Как выяснили иностранные ученые, во время зевания происходит мощный отток спинномозговой жидкости от головного мозга. Она отводит токсины и доставляет питательные вещества. Одновременно происходит отток крови от мозга и приток свежей. Некоторые заболевания как раз связаны с накоплением отходов. И чем старше организм, тем больше их может накапливаться. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Ну все, теперь дружно можно зевнуть и даже при начальнике, и при коллегах просто объяснить, что это полезно. Ну и, конечно же, погромче музыку делаем. Прямо сейчас Лео Николаевна, Скотт Стей, дальше Бруно Марс, I Just Might. Ну и я, Макс Фабиан, зеваю вместе с тобой.

0: Loud Luxury и Эмили Робертс задают движ этому утру Love You For Life здесь на волнах Love Radio. Очень красиво, очень мелодично, ну и, конечно же, подвижно. 9.20 тем временем в столице. Мы с тобой отправляемся дальше ловить саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А это мы любим, потому что пока мы их ловим, пока мы слушаем музыку, мы вдохновляемся, ну и, конечно же, приходит инсайт, который помогает в жизни. В этот понедельник рабочие, они особенно помогут нам до конца текущего часа. Вместе с нами First Light, работа от Lana Del Rey, новинка. Чуть раньше Дэвид Гетта, Бибер Экса, I'm Good. И совсем скоро Yesterday от Сика Цоя и Минелли. Слушай Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 448-42. Звоните нам 448-42.
3: С 12 до 16 в Иванове случается чудо. Сет-обед от шефов Билч. Это не бизнес-ланч, это гастрономическое путешествие на тарелке. Авторская кухня, от которой хочется петь. Современно, эмоционально, со вкусом. Верни себе вкус к жизни в середине дня. Профсоюзная 4, Билч. Не думай, чувствуй. 222-002.
4: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20-30-20. «Спутник Плюс». 20-30-20. Наша сантехника в каждый дом. Ваш дом. Чтоб уютно было в нем. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
5: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет. И приглашаем в новый шоу-рум на Типографской 6. Только до конца месяца. Воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57 74 24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мой. Номер 4.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня утром в Иванове облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Днем будет пасмурная погода, 23 тепла и без осадков.
1: Реклама.
3: Унидом. Счастье в каждый дом.
4: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард» 50 00 45.
6: Новость, которую нельзя пропустить. В текстильном центре «Рио» цены ниже, чем на маркетплейсах. Цены на текстиль в «Рио» ниже, чем на маркетплейсах. И при этом можно пощупать и выбрать своими руками.
7: Организатор акции ООО «СКВ». ОГРН 125-370-3099. Срок акции с 1.01.2026 по 31.12.2026. Информацию об организации акции, правилах, сроках и месте ее проведения. Уточнение на инфоцентрах ТСЦ «Рио Иваново». Или по телефону 849-23-45-32-0. Адрес город Иваново, Кухонское шоссе, Ломанин. Участие в акции при наличии активированной карты лучшего друга «Рио». 18+.
8: В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 установлен уникальный томограф Siemens Avanta 1,5 Тесла. Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 93 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26 33 00.

0: «Отпусти меня» здесь на волнах Love Radio. Это группа «Серебро». Девчонки зажигают наше утро в 9.50 по столичному. Ну и также его зажжет наш гороскоп. Так что сейчас слушаем внимательно.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохранить энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя. Даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться. Гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, так что осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые вы придумаете сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И у рыб день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставайтесь с собой. И дайте время себе для отдыха. Ну а впереди у нас топик SNS Breaking Me. Также до конца этого часа послушаем 23.45 Five Star Family. Я буду легендарна.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Кто там? Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
18: Просто так.
17: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте ВБ-дефисбанк.ру. Реклама.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Новостройки станут дороже. В Китае появился новый тренд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Цены на новостройки могут уменьшиться до 7%. Такой прогноз дали эксперты рынка. По их словам, для этого ключевая ставка должна быть выше 15%, а объем непроданной недвижимости значительный. Отмечается, что падение цены не будет продолжительным из-за повышенных требований к проектам, ограниченного предложения и высокой себестоимости строительства. По предварительной оценке, новостройки станут дороже до 15% в следующем году. Мужчины в России стали чаще уходить в декрет вместо женщин. Доля получателей пособия по уходу за ребенком увеличилась примерно с 2% до 12,5%. За 5 лет показатель вырос в 7,5 раз. Мэрил Стрип довольно резко оценила современные фильмы. По словам актрисы, под влиянием картин Marvel о супергероях в лентах исчезают неоднозначные персонажи. Селеба отметила, цитата, «Есть злодеи и хорошие парни, и это так скучно. Самое интересное в жизни – это то, что некоторые герои несовершенны, а некоторые злодеи – человечные и интересные со своими сильными сторонами». В Китае набирает популярность новый тренд. Люди создают с помощью искусственного интеллекта цифровые версии своих бывших партнеров. В чаты с AI-ботами загружаются переписка, фото и контент из социальных сетей. Далее нейросеть создает виртуальную модель человека, которая имитирует его поведение и черты. Затем копию можно дообучать, добавлять воспоминания о поездках, привычках, ссорах, вплоть до интонации и логики мышления. В итоге получается собеседник, максимально похожий на бывшего. Юзеры полагают, что это помогает им пережить расставание и справиться с эмоциями после утраты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня. Оставайся с нами.
0: Хорошо, что у нас с помощью искусственного интеллекта нельзя сгенерировать своего бывшего или бывшую. Нам оно, мне кажется, не нужно. BTS Swim откроют час, дальше Beowulf, Phoenix, Kungs, Cooking, All Three Burners, This Girl, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Shade of. Трясемся здесь на волнах Love Radio под классный ритм от Taylor Swift. Shake it off. Прямо сейчас 10:19 в столице. Ну что ж, потряслись дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Всем, что у тебя есть, ну и, конечно же, настроением тоже трясем. Возможно, какие-то и подарочки от судьбы ты и выпадут из этого ларца. До конца часа давай не ждай суперхит от Мари Краймбрери.
2: Давай не ждай, жигу ты завтра, звездопад, блеском глаза всех побеждать.
0: Чуть раньше «Счастье есть», диджей Грув Филатов Кэррис. Совсем скоро Кришна от Юли Паршуты.
2: Я для тебя грешна, ты мой Кришна, ну конечно.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88. Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? Трансметалл поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с Трансметалл. Иваново, Свободы 52, телефон 35-30-30.
5: Что приятно посмотреть и не стыдно показать, всю сантехнику для дома здесь вам нужно покупать. Магазин сантехники «Ваш дом». Телефон 95-42-42. Ташкентская, 42.
6: Ох, до моря 5 часов лета.
7: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
6: И денег на семью надо.
7: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Делав радио.
1: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
2: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
1: Ну, можно будет на своем поезде, зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама.
7: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929, 939-929.
8: Композитные бассейны «Франмер» – воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на

0: Депозитный бассейн «Франмер» только у официального дилера в Иванове. Компании «Аквамастер». Куконковых 54. Телефон 92 98 26. Город Иваново.
1: В ресторан!

0: все наш двор.
1: Семейный ресторан «Наш двор». Бизнес-ланчи по будням. Живая музыка каждую субботу. Быстрая доставка. Кохма, Советская, 10. Телефон 45-44-33.
2: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
3: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
4: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. УГРН П. 323-774-600-385-730. Город Иваново.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: Джон Коумэт, это лирик здесь на волнах Love Radio. Шикарная работа, свежак, так что обязательно добавляй к себе. Ну а также не пропускай гороскоп, который прямо сейчас в твоих динамиках.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохраните энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его и применить.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь не всегда начинается с больших шагов, а с маленьких.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И всем рыбам день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Мне кажется, это можно посоветовать всем знакам зодиака. А также оставайтесь с нами. Мари Краймбрери продолжит наш эфир. Давай не ждать. И закончим час с треком «Channeler» от Sia.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Шаман.
11: Это любовь.
10: Стас Михайлов.
12: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Москвичам рассказали о мерах защиты от мошенников. Назван необычный способ избавления от стресса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники, которые действуют от имени сотрудников полиции, ФСБ и Следственного комитета, используют страх человека, чтобы заставить его выполнить свои требования. Чтобы защититься от аферистов, власти столицы рекомендуют остановить разговор, позвонить в дежурную часть ведомства, назвать фамилию и должность человека, который только что звонил, и уточнить, работает ли он там. Необходимо помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также передавать кому-либо деньги и ценности. Россиянам нет необходимости оплачивать дорогостоящие чекапы в частных клиниках, поскольку обследовать организм можно бесплатно по ОМС. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава Лео Бакерия. По его словам, в обычных поликлиниках уже не первый год можно получить все нужные направления на обследование в отдельной больнице, которые и проводят такие чекапы. Оливия Родриго станет новым артистом, чей логотип появится на форме Барселоны в матче против Реал Мадрида 10 мая. Ранее на футболках были отмечены Coldplay, Rolling Stones и другие известные исполнители. Эмили Блант осудили за совет поменять работу ради счастья. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного. Забегай! Врачи назвали способ, который поможет быстро избавиться от стресса. Необходимо погрузить лицо в ледяную воду или наложить кубики льда. Это заставляет сердце биться медленнее и переключает нервную систему в более спокойный режим. Человек довольно быстро отходит от стресса. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня. Оставайся с нами.
0: Оставайся с нами, слушай музыку, и сердце будет биться чаще. Не обязательно погружать в воду свое лицо. Дима Билан, значит, погрузит нас прямо сейчас в свое творчество. Держи, держи. Оффенбах, Miles Away следом. Ну, я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Bring Me Love, это Мадонна, это Сабрина Карпентер здесь в эфире Love Radio. И не только в цифровом виде, но еще и воочию можно будет увидеть их в этом году неоднократно. Я абсолютно точно в этом почему-то уверен. Мадонне спасибо за то, что столько лет с нами. Ну а Сабрина Карпентер — икона сегодняшней поп-сцены. Тем временем 11:20 столица. Будем смотреть в сторону продолжения часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: До конца этого часа не меньше икон российской музыкальной индустрии будет. Мод, его намек на нас ждем. Чуть раньше Биби Рекса, Faithless New Religion. И совсем скоро Zayn, Die For Me. Радио, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
2: Реклама. Трубы, кран и унитаз. Все найдете вы у нас. За сантехникой бегом на Ташкентскую — ваш дом. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники — ваш дом. Ташкентская, 42.
3: Мир плитки, воздвиженки, мир плитки, воздвиженки, воздвиженки, мир плитки. И это надо знать.
4: Вход в переулок Степанова.
5: В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 ведет прием доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог с 40-летним стажем Леньков Вячеслав Викторович. Доверяйте свое здоровье квалифицированным специалистам Иванова. 93 33 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу. За 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, этот
1: самый,
0: Константин,
1: да,
0: нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: нему на суточно.ру.
1: Реклама. Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет. И приглашаем в новый шоу-рум на Типографской 6. Только до конца месяца. Воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57 74 24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00. This life is an ocean.

0: Летим вслед за звонким его работы Shine по нашему часу, который уже практически заканчивается. Между прочим, 11:50 в Москве. Звонки на волнах Love Radio. Ну и дальше, конечно, продолжаем сиять с тобой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся уверенно в сторону нового музыкального отрезка Ava Max My Oh My. Через пару минут здесь. Дальше мод «Намек на нас» и завершим час треком I Can't Wait от Боба Синглера и Кайзе. Ну, а я тебя приглашаю в новый час, и там, конечно же, мы услышим саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

Москве полдень. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах, а не на слабостях, и тогда все у вас получится. В этот понедельник отличное пожелание от вселенной. Summer Home Record на старте часа, дальше Егор Крид, Артик Асти с новинкой «Кармен», ну, я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Алене Калумского. Что здесь на волнах Love Radio. Красивая, мелодичная работа. А что еще нужно для того, чтобы поддерживать твое настроение на должном уровне в 12 часов 20 минут по Москве? Рабочий понедельник. Ну ничего, мы и это переживем. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Если останешься с нами и дальше, то до конца этого часа абсолютно точно услышишь те работы, которые залетят прямо в твое сердечко и попадут в 100% настроение. Терри Свим с новинкой «Mr. Known It All». Чуть раньше здесь Мэри Гус «Заново».
2: Я хочу начать все заново.
0: И совсем скоро Мария Краймбрери «Все прошло».
2: Все прошло, для того это и прошло лишь.
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49. Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? «Трансметалл» поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с «Трансметалл». Иваново, Свобода 52, телефон 35 30 30.
4: Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 4-48-42. Звоните нам 4-48-42.
5: Иваново, выдыхай. Здесь не надо быть кем-то другим. Баланс, когда шторм внутри утихает. Любовь, когда вкус хочется повторить. Интуиция, когда душа просит праздника. Билч, Шереметьевская миля, Профсоюзная 4. Пространство, где ты просто есть. Не думай, чувствуй. 222-002.
3: Наша сантехника в каждый дом. Ваш дом, чтоб уютно было в нем. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
6: Уже более 20 лет компания «Аквамастер» строит бассейны, сауны и хамамы. Наша команда опытных специалистов поможет вам на каждом этапе, от идеи до реализации. Мы используем современные технологии и только качественные материалы проверенных производителей. «Аквамастер». Доверьтесь профессионалам. Куконковых, 54. Телефон 92-98-26.
7: Город Иваново.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались? Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно». Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Лаврадио года.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Иванове пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Вечером облачно с прояснениями, 20 тепла и без осадков.
8: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
9: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
10: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
11: Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99-99-91. 99-99-91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново розыгрыш теплицы и дачных призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК ОРС 2577-99-99. Срок акции 26.04.04.05.2026. Информацию об организаторе акции, правила проведения, количество призов в сроках и месте. Получение уточнить по телефону 849-23-12-17+.

0: 44-33.
1: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
2: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
3: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. УГРН П. 323-774-600-385-730. Город Иваново.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.

0: Иногда здесь в эфире Love Radio моя Мишель радует нас своим шикарным творчеством и мелодиями, которые мы запоминаем и, конечно же, очень сильно любим. Ну и, конечно, летим с тобой к финалу часа, 12:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут проведем вместе с легендой Бритни Спирс и Willa M. Появится через пару минут Scream and Shout. Ну и завершим час треком Mr. None and All. Это новинка от Тедди Свимса. А в новом часе новые саундтреки твоей любви, так что будь с нами.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Bring the action. When you have a

Час дня в Москве. Впереди, я уверен, лучшие события твоей жизни, а также лучшие саундтреки, так что обязательно оставайся с нами. Откроем час работы Cry Wavy, это Клин Бензи, Тен Мари и Дэвид Гетта, а дальше Тэйм Импала, Джинни, Дракула. Я Макс Фабиан, с тобой на волнах.

0: радует нас шикарным исполнением и такой приятной танцевальной работой. И, конечно же, дальше будут саундтреки твоей любви, так что оставайся с нами, узнаем, кого услышим.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: До конца часа Богдан Медведь появится в нашем плейлисте Broken Heart. Чуть раньше DJ Smash, Bambi. И совсем скоро Swim от BTS. Слушай саундтреки твоей любви и, конечно, не забывай мечтать.
2: Реклама. Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами. Кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
5: Что приятно посмотреть и не стыдно показать, всю сантехнику для дома здесь вам нужно покупать. Магазин сантехники «Ваш дом». Телефон 95-42-42. Ташкентская, 42.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20 30 20. «Спутник Плюс». 20 30 20.
8: Ох, до моря 5 часов лета.
9: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
8: И денег на семью надо.
9: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
10: Мир плитки, воздвиженки, мир плитки, воздвиженки, воздвиженки, мир плитки, и это надо знать.
11: Вход в переулка Степанова.
12: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат, 12-й проезд, 25. Торопитесь, сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление, огороженная территория, детская площадка во дворе. ЖК «Форвард», 50 00 45.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.
14: «Лав Радио».

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
2: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
1: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
2: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
1: Не указано.
2: Да что там, но с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Реклама.
6: Унидом. Счастье в каждый дом.
7: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
8: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.
9: Сохранить сердце здоровым помогут в медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской, 96. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога за один визит. Холтеровская диагностика. Доступно, профессионально. Нам доверяют. 93-33-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

на работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: очень высоко, летим далеко по творчеству Рехаба, Вайза и Джейпи Купера. Совместная работа Jetplane на волнах Love Radio. Ровно 13.50 пробило в столице. Ну что, полетели дальше вместе?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Уверен, наш дальнейший с тобой полет будет ярким, мощным, веселым, конечно же, музыкальным. Тем более, что до конца этого часа вместе с нами Lil Nas X, Star Walkin, пробежимся по звездам, DJ Smash, Bambi тоже будет, новиночка, и Ella Griffin, Julia Church, Never Letting Go в финале часа. Так что будь с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже на подходе.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: «Любовь» здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Саундтрек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: 2 часа дня в Москве. Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазм. Но, мне кажется, под хорошую музыку успех абсолютно точно ждет именно тебя. Алан Уокер, Изабелла Мелькман, Кейтрин О'Райан, Broken Strings. Прямо сейчас дальше Джастин Бибер, Ludacris, Baby.

0: танцуем под работу Galaxy. Это Кунгс, The Opulous Loudon здесь на волнах Love Radio. Действительно, динамика есть, присутствует. Ну а дальше, конечно же, ждем ее не меньше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продолжаем слушать музыку, двигаться к своим победам. Ну и, конечно же, радоваться хорошей погоде. За окном плюс 24 в столице. Надеюсь, в твоем городе не меньше. Ну и, конечно, музыка будет разогревать его еще больше и сильнее. До конца часа с нами Александра Стэн с новинкой Fire. Чуть раньше Secret Soul Minelli Yesterday. И совсем скоро The Second Voice, Let Me Be. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? «Трансметалл» поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с «Трансметалл». Иваново, Свобода 52, телефон 35-30-30.
5: Композитные бассейны «Франмер» – воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на композитные бассейны «Франмер» только у официального дилера в Иванове. Компании «Аквамастер». Куконковых 54. Телефон 92-98-26.
6: Город Иваново.
7: Трубы, кран и унитаз – все найдете вы у нас. За сантехникой бегом на Ташкентскую в ваш дом. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
8: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
9: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. ОГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: все наш двор.
1: Семейный ресторан «Наш двор». Бизнес-ланчи по будням. Живая музыка каждую субботу. Быстрая доставка. Кохма, Советская, 10. Телефон 45 44 33.
2: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
3: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20 30 20. «Спутник Плюс». 20 30 20.
4: Мир плитки, Воздвиженки, мир плитки, Воздвиженки, Воздвиженки, мир плитки, и это надо знать.
5: Вход в переулка Степанова.
6: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37. Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет. И приглашаем в новый шоурум на Типографской 6. Только до конца месяца воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57 74 24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: кажется, это работа про блогеров Kids on the Run, про детей, которым все нипочем. Они на бегу делают абсолютно все. И получается, главное, получается. Клинган и Варген в эфире Love Radio. Kids on the Run. Ну, а мы с тобой движемся к завершению часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершение это будет ярким и музыкальным. Естественно, не лет, Олег Майами и Леша Свик появятся в эфире Love Radio. С работы не вспоминай. И завершим час треком Slow от Кайли Минок. Ну а я, Макс Фабиан, на этом желаю тебе классного продолжения дня и, естественно, хорошей музыки. Дальше больше хитов для твоей любви.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.

0: Саундтрек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: На столичных 15:00. Колоссальный привет всем, кто соскучился по любимым хитам и хорошей компании. В первые 20 минут здесь будут выпуски Dolls, Тима Белорусских, Gayazov's Brothers, на старте Bibi Rex и Faithless New Religion. У микрофона Максим Абдулин. Хорошего дня, это Love Radio.

0: Большой камбэк в выпуске Dolls. Club Song. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующее время, а именно 40 минут ближайшие этого часа. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
2: Когда соберу тебя по чистям, и мои глаза...
0: Дэйв Итэмс, Rain Dance. И раньше всех разы Бруно Марс, Апате. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка-текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: 9 мая – великий праздник всего нашего народа. Низкий поклон и благодарность тем, кто приближал победу на фронте и в тылу. Текстильный центр «Рио» приглашает на большой концерт 8 мая в 13:00. Празднуем День Победы вместе.
5: Организатор акции «Обыск» ОГРН 125-370-93-09. Подробности по телефону 8-49-23-45-33-00+.
6: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
7: Индивидуальный предприниматель Айденжан Шан Степанович. ОГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
8: Наша сантехника в каждый дом. Ваш дом. Чтоб уютно было в нем. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что, в голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Иванове пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Вечером облачно с прояснениями, 20 тепла и без осадков.
2: Унидом. Счастье в каждый дом.
3: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
4: В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 установлен уникальный томограф Siemens Avanta. 1,5 Тесла, высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 93 33 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Ох, до моря 5 часов лета.
7: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
6: И денег на семью надо.
7: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Иванове. 26 33 00.

0: Аврора Q for me. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. Эрик Приц, Call on Me из музыкального прошлого под занавес. Чуть раньше Дима Билана на Асте эпилог, не сам сей после небольшой паузы. И в новом часе порция актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама. Меньше минуты. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.

0: твоей любви. Это Love Radio.
1: На столичных 16.00.
2: Love News.
3: Российские компании готовятся к увольнениям. Кэмерон Диаз стала мамой в третий раз. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Доля отечественных компаний, планирующих приостанавливать найм и сокращать сотрудников, в апреле выросла на четверть. По словам экспертов, около половины фирм намерены уволить часть работников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Большинство опрошенных руководителей собираются урезать административные и общехозяйственные расходы. Операторы связи предупредили москвичей о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Для доступа в сеть рекомендуют использовать Wi-Fi. Ранее в Кремле отметили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с энергетиками и поблагодарил бригады, участвовавшие в восстановлении электросетей после циклона. Напомню, на прошлой неделе из-за сильного ветра в регионе попадали деревья, произошли локальные нарушения электроэнергии. К ликвидации последствий привлекли около 350 аварийных бригад, почти 1200 специалистов и более 400 единиц техники. В наиболее пострадавших округах в круглосуточном режиме работали специальные штабы. В регионе отработан особый алгоритм действий. Также ведется физический обход вдоль линии электропередач для выявления скрытых обрывов. Налажена непрерывная коммуникация с жителями. Кэмерон Диаз родила третьего ребенка. Радостную новость сообщил супруг 53-летней актрисы Бенджи Мэдден. У пары появился сын. Напомню, у возлюбленных уже двое детей. 6-летняя Реддикс и годовалый кардинал. В Омане пляж окрасился в красный цвет после того, как на сушу вынесло тысячи креветок. В Минсельхозе региона отметили, что массовая гибель животных связана с перепадами температуры воды и снижением уровня кислорода. При этом признаков серьезной экологической угрозы нет. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
1: Мари Краймбрери, Ариана Гранде, Доминик Файк и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем мы с большого хита Алехандро «Леди Гага» на старте. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь «Love Radio».

Лав радио.

0: Мари Краймбрери в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Оставайтесь там, где хорошо, и в том числе на одной волне с нами в ближайшие 40 минут этого часа. Здесь будут Зиверт, Газ.
2: Да, газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И... еще и свежего Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Леони Келлен Скотт, Stay, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? Трансметалл поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с Трансметалл. Иваново, Свобода 52, телефон 35 30 30.
4: Что приятно посмотреть и не стыдно показать, всю сантехнику для дома здесь вам нужно покупать. Магазин сантехники «Ваш дом». Телефон 95-42-42. Ташкентская, 42.
5: Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 4-48-42. Звоните нам 4-48-42.
3: Уже более 20 лет компания «Аквамастер» строит бассейны, сауны и хамамы. Наша команда опытных специалистов поможет вам на каждом этапе, от идеи до реализации. Мы используем современные технологии и только качественные материалы проверенных производителей. «Аквамастер». Доверьтесь профессионалам. Куконковых, 54. Телефон 92-98-26.
6: Город Иваново.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
2: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
1: Ну, можно будет на своем поезде, зато приезжать будет парковка для вагонов доступная.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Иванове облачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Ночью будет малооблачно, 15 тепла и без осадков. Завтра утром малооблачно, плюс 18, плюс 20 градусов и без осадков.
8: Реклама. Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. 99 99 91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
10: Индивидуальный предприниматель Айденжан Шан Степанович. УГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет. И приглашаем в новый шоурум на Типографской 6. Только до конца месяца воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57 74 24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: звонкий, обычный человек, ну а любой обыкновенный в чьих-то глазах может быть, собственно, необыкновенным. И вроде как это и есть любовь. О ней же больше хитов впереди, и вот с какими проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес Yearbooks, Graceland, Tiesta, Charlie XCX, Hattinet, Lana Del Rey с внезапной премьерой First Light появится здесь сразу после короткой паузы. Ну и в новом часе стартуем с порцией актуальных новостей.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня «Ока». 85-й этаж.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.

0: 5 вечера в столице. Love
1: News. Работу московского метро локально ограничат. Фанатов Гарри Поттера ждет сюрприз. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. 7 станций московского метрополитена 9 мая будут работать только на вход и пересадку. Речь идет о платформах Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, а также Боровицкая, Арбатская. Отмечается, что во время проведения праздничных мероприятий возможны ограничения на вход и выход и на других станциях. В Подмосковье с 5 мая начнут отключать отопление, рассказали в Министерстве энергетики региона. Завершить процесс планируют к 12 числу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум – старейшее среднее профессиональное образовательное учреждение России. Сегодня оно включает 4 подразделения, в которых учатся более 3400 студентов. В 2023 году колледж вошел в федеральный проект «Профессионалитет по отрасли правоохранительная сфера и управление» и получил грант на создание медико-спасательного кластера. Подготовка ведется по многим направлениям, включая айтишников и специалистов по беспилотникам. Почти 80% выпускников сразу трудоустраиваются. 8 из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. «Дьявол носит Прада 2» за выходные собрал в прокате более 223 миллионов долларов. Отзывы зрителей и кинокритиков о новинке противоречивы, однако производство картины уже окупилось. Напомню, показы фильма в России могут начаться после 10 мая, однако точной даты пока нет. Китайский бренд выпустил часы для фанатов Гарри Поттера. На циферблате разместилась 3D-змея. Если покрутить безель и нажать кнопку, Василиск начинает скользить по кругу. На обороте корпуса известна дверь в тайную комнату. Тираж всего 200 единиц, цена почти 500 000 рублей. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Снова колоссальный Love Radio. Привет всем, кто продолжает этот вечер на одной волне с нами. И всем, кто только что подключился, диджей Smash, Коста Лакоста, Калвин Харрис будут в первые 20 на старте BTS. We met Love Radio. У микрофона Максим Абдулин. Оставайтесь с нами.

0: Грэй Смэш и поет «Беги» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну и действительно, вот с кем еще пробежимся по следующим 40 минутам этого часа. Под занавес лирик «Don't go mad». Еще в ближайшие 40 мод «Намек на нас». Через пару отличных треков Дэвид Гетта и Мари Колли Рэй «Baby, don't hurt me». Ты слушаешь «Лав Радио». Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Трубы, кран и унитаз. Все найдете вы у нас. За сантехникой бегом на Ташкентскую «Ваш дом». Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
8: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.
9: В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 ведет прием доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог с 40-летним стажем Леньков Вячеслав Викторович. Доверяйте свое здоровье квалифицированным специалистам Иваново. 93-33-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20-30-20. «Спутник Плюс». 20-30-20.
11: Мир плитки, воздвиженки, мир плитки, воздвиженки, воздвиженки, мир плитки. И это надо знать.
12: Вход в переулка Степанова.
13: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь, сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 500045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 500045.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26 33 00.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
2: так.
1: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
2: Прайс по прощению.
1: Да.
2: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
1: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
2: самый,
1: возможно,
2: это самый,
1: Константин
2: да.
1: нам пишет, да.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
4: Велолето в Рио. Текстильный центр Рио Иваново разыгрывает 5 крутых велосипедов от партнера акции Snowbro. Совершая покупки, участвуйте в розыгрыше и забирайте свой новенький велосипед 28 июня в 12:00. Рио. Лето начинается здесь.
5: Организатор акции ОСКВ. Ограничен 25-73-09-109. Срок акции 26.04.26.28.06.26. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроках и месте их получения уточните по телефону 8-49-20-30-43-33-00.
6: Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. 99 99 91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочется, чтобы вечер сегодня был по-настоящему вкусным? Тогда вам в магазин морепродуктов «Раков». Свежие раки, креветки, мидии, крабы и рыба. Все уже ждет вас. Забегайте по дороге домой или оформляйте заказ заранее. Магазин морепродуктов «Раков». «Раков». Когда хочется действительно вкусного. Иваново, улица Лежневская, 46. Раков37.ру.
8: Индивидуальный предприниматель Коробов Роман Валерьевич. ОГРНП 318-332-800-020-659.
9: С 12 до 16 в Иванове случается чудо. Сет-обед от шефов Билч. Это не бизнес-ланч, это гастрономическое путешествие на тарелке. Авторская кухня, от которой хочется петь. Современно, эмоционально, со вкусом. Верни себе вкус к жизни в середине дня. Профсоюзные 4, Билч. Не думай, чувствуй. 222-002.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
2: Раска.

0: Если песня вызывает реакцию, наверняка написана она не зря, а уж это в свое время задача исправилась. Woman's World, Кэти Перри в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и на горизонте музыкальном, конечно, больше 100% саундтреков твоей любви. Адель, Rolling in the Deep из музыкального прошлого под занавес этого часа. Чуть раньше лирик с премьерой Don't Go Mad. Сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfleet.rf.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-банк.

0: столичных 18.00. Love News.
1: Количество бюджетных мест по одному направлению увеличат. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России увеличат число мест в вузах по биоэкономическим специальностям. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин. Помимо этого, российский лидер призвал обновить образовательные стандарты с учетом внедрения ИИ. Треть россиян меняют профессию к 30 годам. Как выяснил «Коммерсант», склонность к новизне напрямую зависит от уровня дохода. Среди опрошенных с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Также чаще пересматривали сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. Россияне стали активнее планировать поездки через нейросети. Около 15% опрошенных уже опробовали этот инструмент, а еще 42% дополнительно задействуют его для поиска скидок и акций. Исследования показали, что треть граждан считают уместными встроенные в ответ рекомендации конкретных товаров, а 74% продолжат работать с ИИ-сервисами даже при появлении в них рекламы. Эмили Блант раскритиковали за совет сменить работу ради счастья. Что именно сказала актриса, узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». TikTok вернулся тренд на русский маникюр. Девушки по всему миру называют эту технику лучшей. По сути, это базовый уход за ногтями с идеальным выравниванием, четким кликом на топе и качественной обработкой кожи. Однако в зарубежных странах не делают обрезной аппаратный маникюр, что сокращает время его носки. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Таким образом, местные власти хотят вдвое сократить потребление товара уже к 2050 году. Все дело в экологии. Животноводство считается одним из крупных источников выбросов парниковых газов. Помимо этого, с мая в этой стране вводится запрет на рекламу высокоуглеродных продуктов. А это авиаперелеты. Это были новости.
0: Мадонна, Пиццы Доуз, Миша Миллер, Алекс Вилья, Тейлор Свифт. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Оффенбаха «Miles Away». У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Feel So Free, Madonna. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа за экватором. Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside. Там же недалеко Тэйм Импала и Дженни Дракула. Бибер Экса, Fightless, New Religion. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
3: Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 448-42. Звоните нам 448-42.
4: Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? «Трансметалл» поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с «Трансметалл». Иваново, Свобода 52, телефон 35-30-30.
5: Композитные бассейны «Франмер» – воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на композитные бассейны «Франмер» только у официального дилера в Иванове. Компании «Аквамастер». Куконковых 54. Телефон 92-98-26.
6: Город Иваново.
7: Наша сантехника в каждый дом. Ваш дом, чтоб уютно было в нем. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.

0: Наш дворик всем знаком.
1: Ресторан «Наш двор». Когда хочется вкусненького. Бизнес-ланч от 350 рублей и быстрая доставка. Подробности по номеру 45-44-33.
2: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26-33-00.

0: Дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+. Радио.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Иванове облачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Ночью будет малооблачно, 15 тепла и без осадков. Завтра утром малооблачно, плюс 18, плюс 20 градусов и без осадков.
6: Реклама. Унидом. Счастье в каждый дом.
7: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
8: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929-929-929.
9: Ох, до моря 5 часов лета.
10: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
9: И денег на семью надо.
10: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
11: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20 30 20. «Спутник Плюс». 20 30 20.
12: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
13: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. ОГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26 33 00.

0: Эри Краймбрери, «Океан» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сезон морей и океанов, пожалуй, уже можно считать открытым. Во всяком случае, в столице уже как два дня нет снега, а значит, тепло должно быть где-то еще. Ну и понырять мы с вами еще как успеем в океане из сплошных хитов и саундтреков твоей любви после короткой паузы. Сибул Кетч, Юриана и Келли Харрис, We Found Love. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка.

0: 19 часов в столице. Love
1: News. Россиянам рассказали, что делать при укусе клеща. В Москве стали сдавать в аренду балконы. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МЧС составили порядок действий при укусе клеща. Так, в первую очередь, необходимо обработать поверхность кожи спиртом, захватить насекомое пинцетом, раскачать и без усилий вытащить. После этого обработать рану йодом и срочно обратиться в медучреждение, а также сдать животное на анализ в лабораторию. ИИ-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Он помогает ребятам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Сервис анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Всего помощником пользуются свыше 1 700 000 человек. Это школьники, их родители и учителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев встретились с финалистами региональной программы «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время героев», цель которого – подготовка управленческих кадров из числа участников СВО. Более 2500 россиян отправили заявки на участие, 63 человека стали выпускниками курса. Годовое обучение включало очные модули стажировки и защиту собственных проектов. Глава региона подчеркнул, что помочь каждому участнику найти себя в новой роли должны местные власти. В подмосковном Одинцове выпустили тренд на микроаренду. Предприимчивые хозяева за 13 тысяч рублей в месяц предлагают лоджию без отопления и матраса, зато с розетками и шкафом. Отмечается, что снять пространство могут граждане с детьми и животными. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Снова большой привет всем, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. В первые 20 минут этого часа моя Мишель ЛСП, Оффенбах, Егор Крид, Бруно Марс, на старте Дэйв Тэмс, Рейн Дэнс. Это Love Radio. Хорошего вечера.

0: Курточка, моя Мишель и ЛСП в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем и следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Тезис Уимс, Мистер Know It All. Немного раньше Леони и Калум Скотт, Stay. Сикато и Минелли, Yesterday, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
4: Что приятно посмотреть и не стыдно показать, всю сантехнику для дома здесь вам нужно покупать. Магазин сантехники «Ваш дом». Телефон 95-42-42. Ташкентская, 42.
5: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Иванове 26-33-00.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Да что там, но с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Композитные бассейны «Франмер». Воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на композитные бассейны «Франмер» только у официального дилера в Иванове. Компании «Аквамастер». Куконковых 54. Телефон 92-98-26.
2: Город Иваново.
3: Сохранить сердце здоровым помогут в медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской, 96. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога за один визит. Холтеровская диагностика. Доступно, профессионально. Нам доверяют. 93 33 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет и приглашаем в новый шоу-рум на Типографской 6. Только до конца месяца воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57 74.

0: этот трек как нарицательное к завершению праздника, какого-нибудь корпоратива или другого, когда все уже все. Это Murder on the Dance Floor. Софилис Бэкстер в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, больше самых разнообразных хитов для разнообразных случаев, и в том числе саундтреков твоей любви в ближайшие финальные минуты этого часа. Робин Шульц, Bandit Flames, Teddy Swims, Mr. Know-It-All сразу после короткой паузы. Ну и новый час. Начнем с 20-минутного фирменного микса Love Power от DJ Lighter с главными танцевальными хитами.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение по дням реализации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
16: Шаман.
18: Это любовь.
19: Стас Михайлов.
20: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: столичных 20:00. Приветствую лично каждого, кто проводит этот вечер традиционно на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут не пропустите главные танцевальные хиты в фирменном миксе Love Power от DJ Light. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего вечера.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.
1: DJ Light в мешап-проекте Love.

0: Это Мэшап Микс Лав Пауэр, диджей Лайта с подборкой главных танцевальных хитов от старых до свежих. С их помощью делаем твое время чуточку ярче каждый будний вечер в 20:00 по московскому времени. Ну а далее переключимся на компанию твоих любимых артистов. Вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Меган Трейнер, Криминалс, Леони Аймерон, The Weeknd, Мари Краймбрери. Давай не ждать, и не только они появятся совсем скоро после короткой паузы.
1: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Новость, которую нельзя пропустить. В текстильном центре Рио цены ниже, чем на маркетплейсах. Цены на текстиль в Рио ниже, чем на маркетплейсах. И при этом можно пощупать и выбрать своими руками.
5: Агентство акции ООО «СКВ». Огранец у нас 5370-3993-9. Срок акции с 1.01.2026 по 31.12.2026. Информация об агентстве акции, правилах, сроках и месте ее проведения. Уточните на инфоцентрах ТСЦ «Рио Иваново». Или по телефону 849-23-45-32-0. Адрес город Иваново, Кухонское шоссе, дом 1. Участие в акции при наличии активированной карты лучшего друга Ио. 18+.
6: Ох, до моря 5 часов лета.
7: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
6: И денег на семью надо.
7: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове. 26 33 00.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Иванове облачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Ночью будет малооблачно, 15 тепла и без осадков. Завтра утром малооблачно, плюс 18, плюс 20 градусов и без осадков.

0: 8888.
1: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
2: Индивидуальный предприниматель Айденжан Шан Степанович. ОГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
3: В ресторан!

0: Все наш двор.
1: Семейный ресторан «Наш двор». Бизнес-ланчи по будням. Живая музыка каждую субботу. Быстрая доставка. Кохма, Советская, 10. Телефон 45-44-33.
2: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
3: Иваново, выдыхай. Здесь не надо быть кем-то другим. Баланс, когда шторм внутри утихает. Любовь, когда вкус хочется повторить. Интуиция, когда душа просит праздника. Билыч, Шереметьевская миля, Профсоюзная 4. Пространство, где ты просто есть. Не думай, чувствуй. 222-002.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.

0: Вроде бы песня как песня, но так как Гарри Стайлз тоже родом из детства, ему есть что вспомнить и спеть об этом. Ровно как Was It Was в эфире Love Radio. Только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто еще отметится в ближайшие минуты. Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, Timbaland, Give It To Me. Ностальгический под занавес этого часа, чуть раньше Богдан Медведи, Broken Heart и DJ Smash Bambi сразу после небольшой паузы.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb.defizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

9 вечера в столице. Остаток этого вечера и все следующее время проведем вместе с главными саундтреками твоей любви. В первые 20 минут Рита Ора, Let You Love Me, Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. На старте Алан Уокер, Изабелла Милкмен, Broken Strings. Оставайтесь с нами.

0: И это Ора, Let You Love Me в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же еще больше саундтреков твоей любви и самых разнообразных хитов. В ближайшие 40 минут этого часа Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Джонни, Никак. Zayn, Die For Me, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
3: Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново розыгрыш теплицы и дачных призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК ОРС-2057-99-99. Срок акции 26 ночи. Ютуб 24.05.2016. Информацию об организаторе акции, правила проведения, количество призов в сроках имеете. Получение уточнить телефону 849-23-43-11+.
4: Хочется, чтобы вечер сегодня был по-настоящему вкусным? Тогда вам в магазин морепродуктов «Раков». Свежие раки, креветки, мидии, крабы и рыба. Все уже ждет вас. Забегайте по дороге домой или оформляйте заказ заранее. Магазин морепродуктов «Раков». «Раков», когда хочется действительно вкусного. Иваново, улица Лежневская, 46, раков37.ру.
5: Индивидуальный предприниматель Коробов Роман Валерьевич. ОГРНП 318-332-800-020-659.
6: Ох, до моря 5 часов лет.
7: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
6: И денег на семью надо.
7: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове. 26 33 00.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: пусть и непрошенные советы, но какие же точные. Если что-то не нравится, измени это. Если не нравится работа, увольняйся. Если не хватает времени, перестань смотреть телевизор. Цитирую, это Мэйсик Маршалл Джефферсон. Life is simple. Только что в эфире. Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и много других ценных и просто приятно звучащих 100% хитов услышим в ближайшие финальные минуты этого часа и в следующем. Алекс Гаудино, Watch Out, под занавес этого часа из музыкального прошлого. Holiday Boy, ты не хотела, и Мадонна Сабрина Карпентер со свежайшей работой Bring Your Love через мгновение.
1: Love Radio.

0: Саундтрек твоей любви. Это Love Radio.
1: На столичных 22.00. Тима Белорусских, Туфил Лоу, дискотека «Авария» в Анамур, Holy Flame. В этой компании проведем первые 20 минут этого часа. Начнем вместе с Bieber X и Faithless, New Religion. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: найти к тебе.
1: Мокрые кроссы, тема белорусских, в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Дима Билан и Анна Асти, эпилог.
3: Когда соберу тебя по чистям и мои глаза.
1: Чуть раньше Эд Ширан, Азизам. И через 3 минуты Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: влюбленных в жизнь.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: Лав-радио. Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Звучит как что-то ностальгическое, так и есть. Это 2011 год, диджей Smash «Птица» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот кто еще отметится на горизонте музыкальном до финала этого часа. Кэти Перри, Роулет, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог и Моджо Лэри появятся через мгновение в этом часе и в новом. Куда больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами и не пропусти.
1: Love Radio.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.
2: Без тебя одинокой стала моя постель. Я вновь кричу, но мое поле носит шум дождей. Соленый вкус вчерашних слез не тает на губах. Тебя боялся потерять, но потерял себя.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Строят на воде, руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте ВБ-банк.ру.

Москве час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама. Меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц за консультацию по активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте vb.ru.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.